Радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: Все радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акцентист до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюс.

плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И волосы заходи, покупай.
4: Дмитровское небо. Современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг, новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки.
5: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
7: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
11: Welcome back and right now.
10: А теперь

0: 5 Мурвилова, но для начала давайте все-таки я всех успокою. Я понимаю, что многие из вас хотели в этот момент услышать наших разбудильников, прекрасных Саймона и Катю, Катю и Саймона. Но для тех, кто пропустил, еще в пятницу они так радовались тому, они так громко говорили абсолютно всем, без исключения, что у них начинается отпуск, ну, что, собственно, весьма заслуженно. Поэтому давайте нашим ребятам дадим все-таки отдохнуть. Весь август они будут этим заниматься. Ну, а потом опять с новыми силами ждем их здесь. Катя и Саймон, отдыхайте там от души, вы это заслужили. Пока же развлекать всех по утрам буду я, Тимур Белов. Всем от меня большой привет. Желаю вам доброго утра. Ну, устроим летний пати-тайм, без этого никуда. Игры, общение, подарки, все у нас ожидается впереди. Ну, просыпайтесь, если вы еще окончательно не проснулись. Капучино, американо, ну или просто водичка с утра. Как вот у вас вот лично это обычно происходит? Признавайтесь.
1: Summer party time. Летний party time на радио DFM. DFM. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
6: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы «Долгосрочный». Сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Right now.
8: А теперь тусовка.
1: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Так называется работа, которую мы ослушали только что здесь, на Радио ДФМ. Summer
1: Party Time. Летний Party Time на Радио ДФМ.
0: Все правильно, все верно. Леди Патитайм продолжается. Всем от меня, Тимура Белова. Большой привет и доброго утра. Ну, если вам, как и мне, бывает очень тяжело вставать с кровати, особенно по понедельникам после выходных, особенно после отпуска, хочется, чтобы тебя подняли, там, одели, накормили, отправили на работу. Так вот, какую-то часть всего перечисленного инженеры наконец-то продумали за нас. Умная кровать, которая поднимает по будильнику в определенное время, в определенную минуту, в определенную секунду, и все. И ты уже практически проснулся. Как вам такое? В нужный час механизм плавно переводит владельца из лежачего положения в сидячее. Понимаете, там вот эти механизмы срабатывают, и ты все, ты уже не лежишь, ты как бы уже сидишь, но как бы уже проснулся. Никаких при этом резких звуков, только мягкая механика, которая помогает проснуться даже тем, кто, собственно, привык игнорировать звонок. В общем, если у вас будет такая кровать, отговорки бы типа: ой, еще 5 минут, и я точно встану, вот которые 5 минут растягиваются обычно на полчаса, да? Нет, такие отговорки не сработают. Вас кровать сама поднимет. 100%. Плохо это или хорошо? Решайте сами.

0: Как можно быстрее набирайте 8-495-956-1012. Номер еще раз давайте напомню. +7 495 956 1012. Будьте первым. Желаю вам удачи.
1: Реклама.

0: Это «Бухгалтерия за 0 рублей». «Бизнесу быть». .банк.
1: АО «Банк». 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: И вот она, опасная ситуация.
7: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой. Программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
12: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
13: В «Ленте».
10: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
14: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
15: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
16: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatnefts.ru.
17: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
18: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
19: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание.

0: Пускание препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайте на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио.

0: Party Time на Radio FM. И сегодня в нем принимают участие Дмитрий, который работает водителем из Брянска, и также Александр, SMM-менеджер из Нижнего Новгорода. С большим удовольствием, ребята, я вас приветствую. Здрасте, привет-привет, доброго утра желаю вам.
1: Приветствую.
2: Здравствуйте.
0: Так, Дмитрий на связи, Александр тоже. Ребят, чем мы будем заниматься? Очень интересная игра. Вы по очереди будете говорить слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним даст свой ответ из специального сигнала. Сигнал у нас вот такой, легко узнаваемый. И он может прозвучать в абсолютно любой момент. Давайте определяться уже с темой пинг-понга. Сегодня отмечается День арбуза, ну и, соответственно, тема... Я не стал ничего выдумывать. Просто тема будет у нас называться так вот. Хорошо, вкусно и по-летнему. Арбуз. Дима, ты будешь первым, соответственно, первое слово от тебя. Поехали, начинаем.
1: Красный.
0: Существительное желательно, конечно, называть.
1: А, да. Сейчас. Круглый.
0: Круглый? Опять по прилагательным пошли. Существительное. Арбуз. Ассоциации какие у тебя, Дима?
1: Еда.
0: Еда. Принимается. Буква А. Александр.
2: Блин, а... Август.
0: Да. И он был последним до условного сигнала. Вот понимаете, в чем прелесть этой игры? Можно тупить, а потом в определенный момент произнести слово и одержать победу. Дима!
1: Да.
0: Скажи-ка мне, пожалуйста. Я так понимаю, по-русскому твердая пятерка была.
1: Ну, в кавычках, скажем так.
0: Но мы старались, тройка, мы старались как могли, Дима, согласись?
1: Конечно.
0: Спасибо тебе большое за игру. Сегодня у нас одержал победу Александр, скромный парень, SMM-менеджер из Нижнего Новгорода, который по виде радуется молча. Саш, давай порадуемся вместе тогда, помолчим.
2: Я прям вообще, я не ожидал.
0: Ну, поздравляю тебя, ты заслужил фирменный мерч от Radio FM. Поздравляю и доброго утра.

0: Сегодня в столице прекрасная летняя погода. Температура за окном в этот момент плюс 21, днем до плюс 24, малооблачно, осадков не ожидается, солнечно, вечером до плюс 20, влажность при этом 43%, а ветер северо-западный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
2: Зилард – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада до 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый, всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Всем еще раз привет и отличное продолжение этого летнего утра в компании меня, Тимура Белова, и летний пати-тайм, который тоже у нас продолжается. Между прочим, в это летнее утро у меня для вас как минимум три предложения, что отметить, как и в чьей компании. Ну, разумеется, стоит обратить внимание на праздники, которые отмечаются сегодня, 3 августа, в понедельник. Вот, пожалуйста, день мытья полов. Специально для тех, кто вдруг в выходные, там, знаете, не выполнил генеральную уборочку, сама время наверстать упущенное. В понедельник перед работой помыть полы, а потом быстренько на любимую тоже потрудиться. Туда же, кстати, день поцелуев зеркалом. Сначала поцеловать, я предлагаю, потом все-таки протереть микрофиброй, чтобы разводов никаких не оставалось, да? Ну, смотрите, что сегодня у нас? День арбуза. Про этот праздник мы уже говорили, мы все это уже знаем. И употребить, как его вкуснее всего и как вашей душе угодно, я не знаю, там, может быть, с хлебом, либо с солью, или у вас какие-то другие методы. Как лучше и как вкуснее? Кстати, напишите в Макс. Можете записать голосовое, как есть арбуз вкуснее всего и с чем самое главное. 965-115-5-115 наш номер. Записывайте, пообщаемся.
1: Let's party! Летний party time.

0: приду на Radio DFM. Ну и пока мы тут с вами обсуждали, как еще вкуснее всего есть арбуз, у меня для вас еще один такой, знаете, кулинарный эксперимент. Если вы к нему готовы, ну давайте посмотрим. Summer party
1: time. Летний party time на Radio DFM.
0: Ну, между прочим, что касается арбуза, то очень много сообщений от слушателей, которым нравится его есть с хлебом. И, пожалуй, это один из самых популярных ответов, который прилетел в наш Макс 965.

5-115-5-115. Но как вам другой пример? Вот печенье со вкусом курицы. Хотели бы попробовать такое печенье? Если да, то придется ехать в Китай. Да, мне кажется, именно, вы знаете, в Поднебесной больше всего таких экспериментов устраивают. Что-то вот им всегда чего-то не хватает. Они начинают там это сочетать с этим. И в итоге получается что-то такое удивительное. Так вот, два очень известных бренда, не будем их называть, они решили заколабиться. Ну, так сказать, посотрудничать. Один бренд выпускает печенье очень известное, другой жареную курочку тоже известную. И они такие посидели, подумали, а почему бы нам не выпустить десерт с необычным вкусом? И вот, пожалуйста, печенье со вкусом курицы. Пользователи, которым удалось попробовать экспериментальную такую новиночку, отмечают, что сначала чувствуют они сладость, а позже куриный вкус. В общем, кому не хватает новых острых таких ощущений, пробуйте, потом тоже расскажете.

0: стоял на звонке. Ох, были времена. ATV, 9 PM, Till I Come на Radio FM. Ну, я не знаю, может, у вас сегодня какие-то другие музыкальные желания. Сейчас посмотрим.
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать.

0: Через пару мгновений та самая рубрика, где исполняются ваши музыкальные желания, ну, некоторые из них. Отправляйте, что хотите послушать именно сегодня. 965-115-5-115. Сообщение принимается в Максе. Напишите название трека и имя исполнителя. Один трек будет выбран, и мы исполним эту заявку.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM «Торос» и рамный внедорожник KGM «Рекстон» с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
4: Потому что...

Самое время узнать, какие музыкальные заявки вы отправили в наш Макс 965-115-5-115. Та самая рубрика, где исполняется ваше музыкальное желание. Вы отправляете, мы все это собираем, загружаем в рандомайзер, и потом выбирается только одна. И вот этот трек я запускаю в эфире. Время еще есть, кстати, отправить свое музыкальное предложение 965-115-5-115. Сделайте это прямо сейчас. Несколько секунд у вас там в запасе. Если быстренько набрать успеете, то в принципе все получится.

получится. Давайте посмотрим, какие музыкальные заявки уже имеются к этому моменту. Britney Spears, I Did Again от Виталия. Такое сообщение. Куку Джамбо, мистер президент. Заявка от Екатерины. Хочу послушать новинку под названием Magnetic от The Boza. Интересненько. Доброго летнего утра, Тимур. Поставьте DJ TS TNT Streets от Норы. Gurdjieff Project Infinity. Это Никита. Ну, разумеется, огромное количество других сообщений от наших слушателей, но... Момент X. Что же выбрал рандомайзер? Я это сообщение уже успел озвучить, кстати. Написал Виталий, хочу послушать новинку под названием Magnetic от The Boza. Ну, я надеюсь, правильно произнесся, да? Новинка? Прям уверен, что это новинка. Я просто тут был в отпуске. Мог что-то упустить. Да, есть такой трек. Виталий сказал прям правду. Запускаю, нашел. Оу, такое летнее настроение прям. Вот с таким настроением, я думаю, на работу надо ехать. Да, в понедельник. Чтобы вся неделя такой была легкой, солнечной.

0: хорошая летняя погода за окном. Сейчас в этот момент плюс 22. 24-25 это максимальные показатели. Мало облачно, осадков не ожидается. Вечером до плюс 20, ну а ветер при этом северо-западный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
5: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
6: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
7: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
9: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: А теперь тусовка.
11: DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на радио DFM.
1: На самом деле, прямо очень хочется повторить за Чарли Путом и тоже потребовать внимания, attention, как говорится. Но вы в самом начале рабочей недели постарайтесь все-таки внимание уделять самым важным вещам. Но сами понимаете, да, что самое важное и главное после выхода.

выходных. Когда суббота и воскресенье остались за нашими плечами, наступил понедельник. Правильно, прийти на работу, сделать себе чай, кофе и поболтать с коллегами. Ну и сделать все возможное, чтобы вот именно в таком режиме прошел у нас понедельник. Это мы умеем и весьма успешно практикуем. Хорошо получается. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Пока шоу «Разбудинки» Саймон и Катя. Катя и Саймон, наши утренние пташки, находятся в отпуске. Я буду в вашей компании. Будем просыпаться, будем бодриться, как можем, как умеем. И уже в этом часе я обещаю вам квиз. Там мы поиграем, успеем попасть под раздачу подарков, поэтому далеко не уходите. Ну а пока давайте все-таки музыка, да? Чтобы взбодрить как следует этим утром. Бенни Бенасси, Satisfaction. Как вам такая музыкальная идея? Очень даже хорошо. Ужель, Moving to the Sun. Он будет первым. Поехали!

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Мгновением ранее помогли нам ускориться, кому это было необходимо. Оффенбах и Нора Йен Мартин на радио DFM Overdrive. Ну, кто-то ускоряется, а вот другие, особенно те, кто верит во всякие там приметы, с каждым годом, на мой взгляд,

взгляд умудряется придумать такое, от чего просто глаза выходят из орбит от удивления в самом начале, а потом все же появляется улыбка. Ну, думаешь, дурачится, ну и пусть дурачится. Это я все к чему? К тому, что невесты по всему миру начали закапывать сосиски перед свадьбой. Необычный свадебный ритуал появился после того, как британская очень известная блогерша рассказала, как закопанные две сосиски якобы там защищают от дождя в день свадьбы. Вот такая вот новая примета, понимаете? Видео после этого стало вирусным, и странную традицию уже повторяют тысячи пар по всему миру. Я так понимаю, будущие невесты, они так закапывают, мужики стоят и наблюдают. Ну ладно, ну пусть будет так. Поэтому, если в свадебный сезон в супермаркете не увидите любимых сосисок, вы знаете, в чем тут причина. Угу, в приметах.

0: Неугомонная Шакира вместе с ней Майкл Джан. Hips Don't Lie здесь на Радио ДФМ. Их послушали. Ну а теперь готовимся к квизу, который к нам приближается. Буквально через несколько минут состоится эта самая игра, где будут, разумеется, озвучены вопросы. Вы на них дадите правильные ответы. Я надеюсь, количество правильных ответов будет максимальное. Поэтому есть желающие поиграть в квиз, звоните. +7 495 956 1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. +7 495 956 1012. Будьте первым. Желаю вам удачи.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: ему досуточно ру.
1: 6+. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.сети/би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
5: Категория 16+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: На Radio DFM в летнем Party Time. Всем еще раз привет. Если вы только что присоединились, квиз — это такая игрушка, где я буду задавать вопросы нашему участнику, он на эти вопросы будет отвечать. Потом мы почитаем количество правильных ответов, и вполне возможно, в пятницу этот самый участник станет самым лучшим. Вполне возможно, вот удача улыбнется именно Евгению, руководителю цеха из Владивостока, который ко мне прямо сейчас присоединяется. Женя, привет, доброго дня, желаю тебе.
1: Да-да-да, всем здрасте.
0: Наверное, уже практически.

0: Практически, практически доброго вечера, потому что у тебя рабочий день завершился, насколько мне известно, и ты едешь домой такой веселенький, довольненький, пока вся страна будет работать, Женя уже будет отдыхать. Жень, как понедельник прошел? Легко?
1: Понедельник день тяжелый, после отпуска первый день тяжеловатый.
0: Слушай, в этом мы с тобой совпали, у меня тоже сегодня первый день после отпуска. Посмотрим, вот как мы справимся в квизе с нашими заданиями. Я тебе желаю удачи. Сегодня, напоминаю, 3 августа, понедельник, у нас есть ровно одна минута, она начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День арбуза отмечается 3 августа. В какой стране больше всего выращивают арбузов в мире, в Китае или в Индонезии?
1: Китай.
0: Это правильный ответ. Правда, что в мякоти арбуза содержится порядка 90% воды?
1: Да.
0: Верно. Ну а теперь послушай фрагмент из песни на тему арбуза и скажи, как зовут этого британского исполнителя, который исполняет этот трек. Внимание, сюда.
1: Ой, наверное, это какой-нибудь Рики Мартин.
0: Нет, это Гарри Стайлз. 3 августа состоялось торжественное закрытие 22-х Олимпийских игр в Москве. В каком году это произошло?
1: В 80-м.
0: Верно. 100 лет назад в Лондоне было установлено первое устройство, которое с помощью световых сигналов регулирует движение транспорта и пешеходов. Что это за устройство?
1: Маяк.
0: Нет, светофор. Как называется место, где переходит дорогу по сигналу светофора?
1: Пешеходный переход.
0: Верно. День мытья полов отмечается 3 августа. Какой инструмент с длинной ручкой используют для важной уборки нижнего покрытия в помещении?
1: Веник.
0: Ну, влажная уборка.
1: А, швабра.
0: Швабра, конечно, да. Зачем она? Ох, ну, Евгений, чувствуется, что понедельник день тяжелый. Сегодня был после отпуска.
1: Ну, так-то ничего вроде, да.
0: Ну, вроде нормально, очень хорошо, да. Сейчас почитаем количество правильных ответов, чтобы все это зафиксировать. Китай засчитано, арбуз 90% воды засчитано. Гарри Стайлз, мы его перепутали почему-то с Рики Мартином. Рики Мартин, нет, он гораздо старше. Гарри Стайлз, вообще молодой. 80-й год, Олимпиада, да. Светофор почему-то перепутали с маяком. Пешеходный переход засчитываю. И швабру, да. В копилочку тоже 5 правильных ответов из 7 возможных. 2 ошибочки только допустим. Вообще, я тоже считаю, нормально все. Великолепно, потрясающе. Ну что ж, Евгений, я тебя поздравляю с этим результатом. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Radio DFM. Мои поздравления. И сегодня вот вечерком после работы я прям желаю тебе хорошо отдохнуть. Вот буквально через несколько там минут ты себе это уже сможешь позволить во Владивостоке. Это прекрасно. Ну и теперь как можно громче.
1: Отлично.
0: Жень, как можно громче. Хорошо, в твоем исполнении слово квиз. И как можно позитивнее. На счет 3. 1, 2, 3.
1: Квиз.

0: летнее настроение и хороший такой вайб в целом. Джонни Федук, лето, так называется, их совместная работа прямо сейчас здесь на Radio DFM в летнем Party Time. Я, Тимур Белов, прощаюсь до завтра. Всем желаю хорошего и легкого продолжения этого понедельника. Счастливо, пока. Это Radio DFM, включи тусовку. И буквально пару слов именно о погоде. Сегодня в столице плюс 24-25, такая температура. Вечером до плюс 20, малооблачно. Осадка в ближайшее время не ожидается. Будет солнечно, прекрасно, самое настоящее лето. Влажность при этом 43%, а ветер северо-западный.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
4: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Друзья, всем привет, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Посмотрите, какая красота на улице. Солнце светит и растет трава. Хотя солнце нам нужно и бензин нужен, а вот что для счастья надо? Какие три вещи? Давайте подумаем на досуге. На первом месте я бы, конечно, поставил бы здоровье, потом что? Потом деньги и любовь. Хотя, наверное, сначала любовь, а потом деньги. Да у всех, наверное, все по-разному. И, конечно, я добавил бы сюда, конечно, настроение. Хотя, мне кажется, если есть деньги и любовь, то настроение, оно как-то само приложится. Друзья, это Радио DFM. Деньги мы еще дарим.

Настало время поиграть в Mortal Kombat, Super Mario, а лучше поиграть на радио DFM с Борисом Всемогущим, это я. Номер нашей студии очень простой, плюс 7495-956-1012, звоните прямо сейчас, будем дарить вам подарки за пройденные уровни, фаталити не будет, только классное настроение, фирменный мерч от радио DFM, звоните, плюс 7495-956-1012, я жду.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Новосибирска дозвонился, хочет сразиться за фирменный мерч от радио DFM. Игорек, привет! Как твое настроение,
1: привет,
0: друг?
1: Все отлично, до вас дозвонился.
0: Я тоже очень рад, что ты у нас рядом с нами. Расскажи мне, Игорь, что тебя больше всего привлекает в девушках? Назови мне три вещи.
1: Красота и чтобы дома все делали.
0: Чтобы дома все делали? А что нужно дома делать?
1: Что? Чистота, порядок.
0: Чистота и порядок. Залог идеальной женщины. Ладно, давай теперь поиграем. Слушай вводную, Игорек. Ты у нас главный тренер сборной России по футболу. После первого тайма вы летите 18-0 сборной Вьетнама. Тебе нужно за 30 секунд сказать команде 5 вещей, которые ее мотивируют, которые заставят ее играть, чтобы они проснулись. Ты готов?
1: Готов.
0: 5 вещей за 30 секунд. Погнали. 3, 2, 1.
1: Парни, осталось совсем чуть-чуть, вы молодцы, вы успешные, самые лучшие. Впереди вас ждет только успех.
0: Так.
1: Богатство, слава.
0: Еще два давай. Богатство и слава. Давай еще два.
1: Море, солнце,
0: день чудесный, да, и бензин. Да?
1: И бензин,
0: Игорек. Кстати, как... Игорь, все, я тебя поздравляю. Ты большой молодец. Просто знаешь, Мауриньо из Новосибирска. Ты бы хотел, кстати, быть главным тренером сборной России по футболу? Как ты думаешь, у тебя получилось бы?
1: В другой жизни, может быть, и да.
0: Да, вот 30 лет ни у кого не получается, а вот Игорь из Новосибирска получилось бы. Я тебя поздравляю. Дарю нашу фирменную кружку. Кому будем передавать привет, и друг?
1: Привет всему Новосибирску, кто узнал всей России, семье, жене, дочери, Свете, кто она сейчас болеет, каждый раз. Всем добра и позитива.
0: Спасибо огромное. Еще Игорь передает огромный привет сборной России по футболу. Теперь о погоде. В столице за окном у нас плюс 23 градуса, солнечно без осадков. Завтра в Москве плюс 26, солнечно без дождей.
2: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей.

0: детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
1: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Алоха, дорогие мои, Борис Всемогущий у микрофона. Знаете, пока я ехал сегодня в студию, читал новости с картинками. Самые классные новости, когда есть картинки. Слушайте, что нашел. В Штатах мужчина пытался ограбить магазин, но так нервничал, что случайно ударил себя монтировкой по голове. Потом он потерял сознание на 10 секунд, очнулся, извинился перед кассиром и просто ушел. Но при этом он забыл монтировку. Полиция, конечно, его нашла и подарила ему такую же монтировку, только из пенопласта. Знаете, что я могу сказать? Человек, наверное, пересмотрел блатной романтики. Мужик, наверное, вспомнил, что главный закон бандита – бей себя, пока другие будут бояться. Моя бывшая всегда так говорила – бей Бориса, чтобы никто его не боялся. Теперь она мемуары, просто музыка. Ну а нас, друзья, кроме музыки, еще будет розыгрыш подарков, поэтому слушайте Радио ДФМ и никуда не уходите. Будет весело, я вам это обещаю.
1: Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
2: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио.

Самое время поиграть на радио DFM. Номер нашей студии простой, запишите его в блокнот. А интересно, кроме меня вообще блокнотом кто-то пользуется? Да неважно, записывайте и звоните. Плюс 7-495-956-1-2. Сегодня у нас яхты, самолеты, бриллианты закончились. Но у меня есть нечто большее. Это эмоции, фирменный мерч от радио DFM. Вот что может быть дороже? Наверное, только моя почка, которая никому не нужна. В общем, хотите подарки сейчас? Звоните. Плюс 7-495-956-1-2. Я жду.

0: Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних.

0: Учет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодно. Комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом «Сбери» с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
12: Категория 16+.
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свиридовой.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
17: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка
18: on DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Василий из Томска до нас дозвонился, хочет выиграть наш фирменный мерч от Радио ДФМ. Вась, привет! Как твое настроение, друг?
1: Здравствуйте, нормально.
0: Скажи нам, Вась, вот ты сказал, что ты не работаешь. Как сделать так, чтобы можно было не работать? Может быть, ты нашел богатую женщину? Расскажи, как это сделать.
1: Ну, это уже временно все.
0: Временно? Временно богатая женщина?
1: Да.
0: Значит, нашел богатую женщину. Я тоже так хочу. Ладно, временно это не временно. Главное, чтобы была не беременна. Теперь давай поиграем. Слушай вводную. Ты у нас, Вась, тренер по карате в доме для престарелых. Тебя никто не слушает. Тебе нужно за 30 секунд выкрикнуть 6 приемов по карате, чтобы тебя услышали. Ты готов?
1: Нет.
0: Почему нет? Назови нам 6 приемов по карате. Давай, не кричать, а просто на японском, на китайском, на таджикском, на любом. 6 приемов карате. Давай.
1: Я ни одного не знаю.
0: Я тоже не знаю, мы его просто выдумаем. У тебя 30 секунд, погнали. 3, 2, 1.
1: Кисикай.
0: Вот мой любимый. Куда?
1: Дусидо.
0: Вот.
1: Сидо ни.
0: Салюда. Ага.
1: И шайтан удар.
0: Давай последний еще шайтанова.
1: Еще шайтан удар 2.
0: Шайтан удар 2. Вась, ну видишь, как все было легко и просто. Просто называешь приемы. Я думаю, что у нас томский Брюс Ли. Ну знаешь, почему ты не работаешь? Ты, наверное, на улице ко всем подходишь, вот эти приемы называешь, и тебе сразу отдают всю твою зарплату. Поэтому я тебя поздравляю, вручаю тебе 12-й дан и кружку фирменную. Кому будем передавать приветы, Вась?
1: Всему нашему маленькому городку.
0: Все? Это все, Василий?
1: Да.
0: Это все приветы? Ладно, все, с нами был Вася. Самый главный привет всему городу Томску. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю диеты и вам не советую. Теперь о погоде. В столице за окном у нас плюс 23 градуса, солнечно без осадков. Завтра в Москве плюс 26, солнечно без дождей.
2: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
3: Парксайд – семейный квартал бизнес-класса в объятиях Битцевского леса. Живописные виды на зелень до самого горизонта и собственный яблоневый сад. Парксайд – это ваш зеленый оазис рядом с метро. Парксайд – гармония природы и города. Ключи в день покупки.
4: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: хочется сразу же с вами поделиться в дебюте недели. Не где-нибудь, а в России обнаружили новый минерал дороже золота и назвали его кольским ашкрафтином. Представляете? Средняя цена лишь за его налет на породе составляет 11,5 тысяч рублей за миллиметр.
1: Подождите, подождите.
2: Это что ж получается?
0: Каких только залежей природных полезных ископаемых в нашей стране нет, так что...
3: Не хочу я, россияне, вам сказать... Берегите вы природу, вашу мать!
0: Ну и, конечно же, не упустите возможность выиграть наш фирменный приз в игрушке Fake News. Как только услышите мой призыв, тут же дозванивайтесь в студию. А пока я, Артем Скоробогатый, желаю вам легкого старта рабочей недели.
3: Радио ДФМ.

0: нами на связи Роман, который находится в автомобиле. Роман, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Куда путь держите, Роман?
1: Я еду с работы домой.
0: Хорошее дело. Московское время 13:24. А у вас там сколько?
1: А у нас уже половина шестого вечера.
0: Ты смотри, Новосибирск какой-нибудь, Красноярск?
1: Нет, Кемеровская область, Новокузнецк.
0: Понятно, теперь все понятно. Фейк-ньюс, Роман, у меня для вас готовы три новостных заголовка. Если вы определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш фирменный приз. А если ничего не получается, и вы никуда не пропадете, потому что как-то связь чувствуется, барахлит немножко. Кстати, вот только заговорил, и Роман куда-то подевался. Роман, перезвоните! Или нам перезвонит кто-нибудь другой. Плюс 7 495 956 101 2. Вернемся и поиграем обязательно.

0: вернулся волшебным образом Роман. Роман, здравствуйте, из Кемерово. Роман.
1: Здравствуйте еще раз.
0: Давайте уже наконец играть, чтобы связь вновь не оборвалась. Фейк-ньюс, с меня три новостных заголовка. Прямо сейчас я их вам друг за другом озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш фирменный приз. Итак, первый. Основатель Xiaomi заявил, что его корпорация начиналась с 5 советских станков. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?

0: Я думаю, что да.
1: Geely выпустила автомобиль, который ездит на спирте. О как!
0: Хорошая новость.
1: Хорошая новость.
0: Да, ну, в данном случае, я думаю, что тоже верно.
1: Угу. Ну и в Москве в продаже появился Хамон в золоте.
0: Я знаю, что Москва выиграла, предположу, что тоже верная новость.
1: Ну тогда аплодисменты, что я тут могу сказать? Это означает победа! Роман, ну... Ну, дорогой Роман, не везде и не во всем вы оказались правы, давайте подводить итоги. Основатель Xiaomi не заявлял, что его корпорация начиналась с 5 советских станков, это неправда. Ну и такие, да, Geely выпустил автомобиль, который ездит на спирте, и в Москве в продаже действительно появился Хамон в золоте. Если третья не особенно интересна новость, а вот вторая, конечно, вызывает и изумление, и вопросы одновременно. Роман, мы вас поздравляем, забирайте наш фирменный приз и передавайте приветы срочно.
0: Ну, во-первых, хочу передать привет всей Кемеровской области, поблагодарить ваше радио, да, я его слушаю достаточно регулярно, ну и всем, кто меня узнал, всем, кто меня знает, всем огромный привет.
1: Чуть позже расскажу о том, что можно ответить. Знаете, забыл, как вот у меня это все переходит. Вот понедельник прекрасный. Чуть позже расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. Тьфу ты, елки-палки.

Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.татнефть.ру.

0: Sports.ru.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириновой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
5: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
8: on DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Ну и прямо сейчас предлагаю перевернуть календарик и всем вместе вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1774 году английский ученый Джозеф Пристли открыл химический элемент кислород, это который О2. В 1939 в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, она же выставка достижений народного хозяйства, она же просто ВДНХ. А в 1965 Пол Маккартни записал песню «Yesterday». Любопытно, что эта запись стала единственной, в которой другие члены группы Beatles совсем не принимали участие. Yesterday, all my troubles seem so far away.
1: О погоде.
0: Сейчас по ощущениям 27 ясно, а завтра до 25 и облачно. Это еще не предел, кстати, надо сказать, на этой неделе.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: треков, хотя, признаться, таких достаточно много. С вами Артем Скоробогатый, а это Спиллер и Софи Элис Бекстер. Групп Джет раздают красоты в эфире радио DFM, ну а в Москве, надо сказать, тем временем тестируют новых роботов-доставщиков.
1: Сколько можно? Сколько можно?
0: Они, значит, похожи на робопсов, только на колесах. Короче говоря, эти железные собакены способны перевозить до 35 килограммов груза и разгоняются до 32,5 километров в час. Ну а для меня, если честно, это уже какой-то перегиб, потому что я до сих пор смотрю с удивлением на этих автоматизированных роботов-доставщиков и не понимаю, что от них ждать при встрече в ту же самую секунду. А тут еще эти робопсы. От испуга вообще на дерево, наверное, запрыгну. Не смешно, Владимир Вольфович.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68. Город

0: Открытие ИП. Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
1: 16+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке.

0: залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.

0: Ну что, не дня без повода, дорогие друзья, как говорится, давайте-ка кратенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день подруги, ну или же день Человека-паука и куда-нибудь там заползти.
1: Паутина! Давай, паутина, давай!
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, уже 26 градусов ясно, а завтра обещают до 25 и лишь облачную погоду. Ну, это еще не предел, кстати, на этой неделе.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности гипермаркета Дом Лента.
5: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
6: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Интересные вещи, конечно, в мире происходят, и порой некоторые из них, прямо скажем, поражают воображение. Вы только представьте себе. В Швейцарии, значит, 735 человек, которых научили работать на вышивальных машинках, создали фрагменты с символами страны и объединили их в одно полотно. В итоге, значит, получилась громаднейшая вышивка, которую тут же, естественно, занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Рекордсменами, кстати, сможете стать и вы, если чуть позже, шустрее всех, дозвонитесь к нам в студию после моего специального сигнала. На очереди игра «Слово дня». Отгадывайте правильное ударение в слове и получите в собственное пользование фирменный приз от Радио DFM. Всем бодрого доброго! Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю желать вам легкого понедельника, не иначе.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазины, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
7: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
9: Категория 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-984-54-58.
11: А теперь тусовка.
12: DFM.
11: Потому что Радио DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть таки наш фирменный приз. Дозванивайтесь в студию сейчас же. +7 495 956 101 2. А пока DJ Smash, Moscow Never Sleeps.

0: Итак, слово дня. И будем надеяться, что прямо сейчас с нами на прямой связи грамоте Александр. Ему, собственно, аплодисменты. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В автомобиле, значит, сидите. А куда ранее путь держали?
1: А никуда, просто сижу в машине.
0: Интересный вы человек. По городу, значит, катаетесь, да? Времени много, свободного. DFM слушайте.
1: Угу.
0: Правильно делаете, Александр. Ну что, давайте развлечемся немножечко. У нас для вас есть игрушка. Я прямо сейчас озвучу вам новостной заголовок, точнее даже новость скорее, внутри которой есть слово, где вам, Александр, надобно бы правильно поставить ударенице. Для начала вопрос. Что было по-русскому? Только честно, Александр.
1: По-русскому 4.
0: Спасибо за правильный ответ. Там внутри будет слово, где вам надобно правильно поставить ударение. Угадайте. Обязательно подарим наш фирменный приз. А если ничего не получается, то ничего не получается. Диетологи, Александр, при плохом аппетите порекомендовали пить сливовый или сливовый сок. А вот теперь пауза и выбирайте.
1: Сливовый.
0: Сливовый?
1: Да.
0: Ну, если сливовый, то с победой. Александр! Да! Вы оказались правы! Но! Скажу так, любителей данного сока намного больше, чем фанатов его правильного произношения. Незнание арфы и эпических норм, конечно, не мешает наслаждаться полезным напитком, но все же лучше говорить грамотно, а именно с ударением в корне. То есть, как еще раз, Александр?
1: Сливовый.
0: Ну, четвертый. Ну, реально, четверка же по русскому языку. Причем твердая. Александр, вы большой молодец, я бы сказал, даже грамотей. Чем я вас и поздравляю. Забирайте наш фир-приз и передавайте ваши фир-приветы. Время пошло.
1: Ну, приветы я передаю всем, кто нас слушает. Всем хорошего настроения и хорошей погоды.
0: Ну, вот разве лучше скажешь?

0: реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Т. Подробнее на tbank.ru.

0: круглосуточно.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Открытие ИП. Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
8: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что

0: Да, о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, российские власти заявили, что мессенджер Макс со следующего года сделают обязательным для предустановки на все устройства. В Татарстане решили построить аналог Диснейленда, а ветеринары сообщили, что владельцы домашних животных живут в среднем на 10 лет дольше остальных. Все, на этом на сегодня у меня. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
1: До скорого.
2: О погоде.
0: Сейчас по ощущениям 25 ясно, а завтра, вещает все то же самое. Ну и это еще не предел на этой неделе, надо сказать.
2: Реклама.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Relax, take it easy. Звучит как издевательство, да? Эта песня в понедельник. Расслабляться, мы расслаблялись в выходные. Ну а сегодня у нас работа. Но разве что фонтаны сегодня выдохнули после дня ВДВ, который прошел. Вот еще раз поздравляю, кстати, всех причастных, а то они физически сильнее, чем я. На всякий случай поздравлю. Ну и начинаем новый час уже в моей компании. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. Музыку слушать будем, как обычно. Ну и, конечно, будем разыгрывать наш мерч. Если вдруг вы хотите за него побороться, стать счастливым обладателем хорошего настроения, человека, который немножко не работой занимался в этот день, а чем-то приятным, и выиграть подарок, ловите момент в этом часе, скоро мы поиграем. А пока слушаем работу под названием «Don't Wanna Go Home». Погнали дальше.

Конечно, под музыку, друзья. Напоминаю, что у нас есть, кроме вот этого нашего эфира привычного, еще и наши интернет-станции, которые могут разнообразить ваш день. Есть разные музыкальные направления. Залетайте, слушайте у нас на сайте dfm.ru или в нашем мобильном приложении. Его тоже обязательно скачайте, что мы зря делали его, что ли. Ну, а мы здесь совсем скоро займемся немножко другим. Не только музыку будем слушать, но еще и разыгрывать наш подарок. Скоро я окажусь в эфире. Если вдруг вы захотите побороться за приз, нужно будет сразу нам позвонить после того, как я к этому призову вас. Напоминаю, наш номер, а вы запоминаете. +7 495 956 1012. Будьте внимательны, ну и удачи.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: О, ребята, ну что, переходим к розыгрышу нашего мерча. Хочется найти обладателя, ну и надеемся, что таким станет участник этого часа. И девушку зовут Ирина, она из города Самара. Ира, привет!
1: Всем привет!
0: Привет, привет! Ну, рассказывай, как у тебя началась неделя вообще, а лучше расскажи, как прошли выходные.
1: У меня не было выходных.
0: У тебя что, вообще не было выходных?
1: Вообще нет выходных.
0: Ира, расскажи, ты, ну, разговаривала с начальником, что там бывают у людей выходные, там сон или... Скажите, зарплату платят или нам бить в тревогу? Хотелось бы, чтобы все было в порядке.
1: Зарплату платят, конечно, больше. Да.
0: Ир, ну, мы пытаемся веселое настроение поднять.

0: Я понимаю, что тяжело. Ну что ж поделать, такое время. Будем пытаться скрасить этот момент для тебя тем, что разыграем подарок. Ну, надеемся, что ты выиграешь теперь в два раза сильнее. Ира, ты готова услышать правила?
1: Да, готова.
0: Итак, мы сейчас с тобой сыграем в игрушку под названием «Третий лишний». Я прочитаю тебе три слова, и два из них объединены по смыслу, ну, то есть чем-нибудь. А одно из этого смысла выбивается. Дальше я дам тебе 15 секунд, чтобы подумать, ну и после попрошу назвать слово. Ты готова услышать слова?
1: Да.
0: Итак, три слова. Раст, Тильда и Котлин. Итак, что из этого лишнее? Раст, Тильда и Котлин. Ты вообще знаешь значение хотя бы одного из этих слов?
1: Первый раз слышу.
0: Понятно. Ну, тогда я точно знаю, что ты работаешь не программистом, правильно?
1: Нет.
0: Да. Ну, тогда придется наугад выбрать слово. Какое слово? Давай так тебе скажу. Два слова — это языки программирования, одно слово — это кнопка на клавиатуре. Ну, в том числе. Итак, Ира, ждем ответ.
1: Сейчас, секунду, я подумаю.
0: Ну, только пусть ты думай, не интернет, ладно? Давай, 3 секунды на ответ. 1, 2, 3. И твой ответ это? И, Ира, сейчас присужу поражение. Любое слово называй.
1: Кольда.
0: Котлин. Ты выбираешь точно Котлин?
1: Котлин?
0: Да. Ира, быстрей! Давай, все, 3 секунды.
1: Сейчас.
0: Последний раз. 1, 2, 3.
1: Раст.
0: Итак, ты выбрала раст, но, к сожалению, это тоже язык программирования.
1: Тогда Тильда, я ошиблась.
0: Конечно, ты ошиблась дважды, Ир! Ну, пожалуйста, ну не расстраивайся. Такое тоже бывает. Ты понимаешь... Я тоже тут на работе. Не меня неправильно поймут, если тебе из 3 вариантов с 3-го раза причислю победу. Ты понимаешь, да? Ира, все, по-моему.
1: Очень жаль.
0: Очень жаль, но ничего, шанс выиграть еще будет, точно. Впереди у нас много розыгрышей. Ир, главное, не расстраивайся. Поиграй с нами снова, и тебе точно повезет. Ребята, если вы также хотите побороться, вы можете составить конкуренцию Ире. В следующем части поиграть вместе с нами. Всем удачи. Давайте поговорим про столичную погоду. За окном тепло, хорошо и приятно. Для понедельника слишком приятно, да? 26 градусов, ясно в эту минуту. Вечером у нас будет плюс 23, там облачно с прояснением. Ночью также облачно с прояснением, 17 градусов со знаком плюс.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
4: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
5: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: DFM.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что Радио DFM. DFM.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: On the beach, про пляж. Ребята, послушали работу. Надеемся, что все вы уже успели там побывать, отметили это, так сказать. Но если нет, ничего страшного. Я, например, тоже там 3 года не был, ничего не видел, так что переживем. Но к нему нужно всегда быть готовым. Спорт помогает. И, кстати, о нем. Прочитал вот новости об интересном способе улучшить свои результаты. Честно говоря, настоящий скандал разгорелся в велоспорте. Там велогонщицы массово начали увеличивать размер груди, ребята, ради улучшения результатов. Используют такие специальные накладки, чтобы уменьшить сопротивление воздуха, ну, там, чаще побеждать. Но бдительные другие участницы, так сказать, поймали их с поличным, схватили их за грудки. Все, теперь там разбирательство. Ждем результатов, ну и самое главное, видеоматериалов. А сами дальше музыку слушаем. Всем привет, ребят, меня зовут Жень Кротов. В этом часе будем разыгрывать, ну, не велоподарок какой-нибудь, а наш собственный мерч. Вам он тоже понравится, я уверен. Ждите, участвуйте, выигрывайте.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов.

0: клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на bank.ru. Altibank 0+.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
7: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
2: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Да, друзья, но стресс, только что послушали, действительно, стресса хотелось бы поменьше, ну, на входящие мы повлиять не можем, но можем сделать так, чтобы ощущалось намного лучше с помощью музыки и с помощью розыгрыша мерча. Прямо сейчас у нас вторая часть нашего удовольствия, и бороться за подарок будет Муслим из города Волгограда. Привет тебе!
1: Привет, привет!
0: Давай, ты рассказывай, как у тебя неделя началась.
1: Неделя, ну, по-трудовому, так сказать.
0: Да, трудишься.
1: Эффективно, да-да-да, все это у нас.
0: Слушай, а ты... Кругом. Ну, это, с одной стороны, может, хорошо, с другой нет. Ты от своей работы удовольствие получаешь?
1: Ну, наверное, больше, да, чем нет.
0: Это правильно.

0: Слушай, мне кажется, в целом от того, что ты делаешь в жизни, главное научиться получать удовольствие, и тогда все будет как по маслу. Итак, дорогой друг, Муслим, сейчас будем с тобой играть и бороться за мерч. Игра называется «Ассоциативный ряд». Я дам тебе тему, твоя задача назвать какое-то количество ассоциаций на эту самую тему. И время, к сожалению, ограничено. 30 секунд. Ты справишься?
1: Ну, буду надеяться.
0: Да и мы тоже будем надеяться. Давай, 12 слов это будет. Ну, а твоя тема на сегодня. Ты готов ее услышать?
1: После названия сразу начинается?
0: Сразу же.
1: Отчет времени?
0: Сразу
1: Хорошо,
0: же.
1: Готов.
0: Итак,
1: готов.
0: Итак, Муслим, желайте удачи. Твоя тема — это шашлыки. Поехали.
1: Мясо, мангал, шампур, компания, друзья, веселье, танцы, гитара, алкоголь.
0: Так. Ну, я не верю. Это... Вычеркиваем. Мы против такого, так, сам понимаешь.
1: Армяне, уголь, огонь, так, рожа для огня.
0: Да.
1: Природа, зонтик,
0: слушай,
1: лежак.
0: А комары, как, какие шашлыки без комаров?
1: Комары, лес.
0: Но это определенно победа. Я тебя поздравляю, дорогой Муслим. Давно последний раз был на шашлыках?
1: Нет, недавно, неделю назад.
0: Отлично, по старой памяти все назвал.
1: Да, поэтому...
0: Скажи, пожалуйста, все это было из того, что ты назвал у тебя на праздники дня?
1: Ну, наверное, все, да.
0: Да, ну, да. Отлично. Ладно, дорогой друг, передавай приветы.
1: Так, передаю привет большой городу Волгограду всему и нашей любимой организации ПБН «Спецмонтаж Сервис». Всем большой привет и удачи.
0: Отлично. Удача, ты свою уже, как говорится, свою уже воспользовался, можно и другим одолжить. Ладно, друзья, если вы также хотите побороться за наш подарок, ну, в следующем части мы снова поиграем. Главное, будьте внимательны, и вы тоже победите. Ну, а тебе, Муслим, оставайся на связи. Расскажу, как забрать подарок. Давайте расскажу про столичную погоду. За окном у нас ясно, тепло и хорошо, плюс 26 градусов. В эту минуту вечером у нас облачно с прояснением, там 23 со знаком плюс, ночью также облачно, там будет плюс 17.
2: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
3: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
6: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
7: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
9: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Алюминат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
13: Все официальные ремиксы радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте.

I Can't Wait. Послушали такой трек, но сейчас давайте вот о чем поговорим. Друзья, у нас сегодня понедельник. Тут, конечно, мы все ждем снова начала выходных, но ждать еще долго. Поэтому немножко отвлечемся. Посмотрим, какие сегодня праздники, посмотрим, какие сегодня события. Вдруг чем-то другим можно заняться. И сегодня, да, 3 августа, понедельник. Сегодня у нас есть чем заняться. Действительно, это день поцелуев в зеркало. Не знаю, по-моему, не очень удобно. Главное, в общественных местах этим не занимайтесь, если уж решитесь, но тем не менее. Также сегодня день числа 3. Мне кажется, отличный, кстати, день, чтобы назвать его днем уборки, да? Если много раз сказать слово 3, то все поймете. А еще сегодня день арбуза. Да?

0: Наступает то самое время, когда каждый день, мне кажется, нужно покупать арбуз. Ну и каждый день придется делать небольшие паузы на работе, их станет немножко больше. Особенно, когда много арбуза ешь, тоже понимаешь, о чем речь. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас новый час, и снова мы будем разыгрывать подарок. Если до этого момента вы вдруг что-то стеснялись, переживали, ну сегодня, точнее, сейчас, точно стоит найти себе решимость. Скоро мы к этому перейдем, а пока слушаем музыку, поехали дальше.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-031-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Tour, сырамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Tour с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

Ну а сейчас стоит попробовать выиграть подарок. Возможно, вам повезет. Звоните нам, друзья, не стесняйтесь. +7 900 +7 495 956 101 2. Звоните.

0: Про Эквадор послушали, друзья. Ну а сейчас давайте послушаем про то, как наш участник этого часа будет пытаться выиграть наш мерч. Николай у нас вызвался. И сейчас посмотрим, получится ли. Коль, привет.
1: Приветствую.
0: Так, ты рассказал за эфиром, что у тебя какая-то необычная профессия. Ну-ка, слушателям расскажи.
1: Да я бы не сказал, что она необычная. Стропольщик.
0: Слушай,
1: работа с грузами, с кранами.
0: Да не то, чтобы я часто много таких людей встречал. Расскажи, пожалуйста, сложная профессия?
1: Ну, я бы не сказал, что сложная, но требует внимания.
0: Это отлично, потому что мне кажется... А находчивость там нужна?
1: Конечно.
0: Это самое главное вообще. Она сейчас тебе пригодится в том, чтобы выиграть наш мерч. Итак, давай, Коль, назови мне любой предмет, который тебе пришел в голову, кроме телефона.
1: Кран.
0: Кран? Отлично. Давай я тебе придумаю какие-нибудь необычные условия. Сейчас за 30 секунд тебе нужно будет назвать 7 пунктов того, как тот предмет, который ты назвал, поможет тебе в каких-то условиях. Давай эти условия будут такими. Ты оказался на необитаемом острове, тебе нужно там, ну, прожить, продержаться как можно дольше. Как думаешь, кран тебе в этом вопросе поможет?
1: Думаю, да.
0: Отлично. Сейчас ты назовешь, как именно. Неважно, насколько адекватно то, что ты скажешь. Главное, чтобы эти штуки не повторялись. Ну и в целом хотя бы немножко к реальности имели отношение. 3-4, мы начинаем. Поехали.
1: Что-то поднять.
0: Да, например.
1: Что-то переместить.
0: А что именно? Ну,
1: дерево, камень.
0: Да.
1: Что угодно.
0: Очень большой кокос. Так, далее.

0: Далеко забраться, посмотреть, идет ли корабль, да?
1: Да,
0: например. Еще рыбу будешь большую вытаскивать из воды. Правильно, правильно, давай. Накидывай еще.
2: Просто прокатиться.
0: Да, просто прокатиться. Или забраться повыше, вдруг там связь ловит, например. Но дело в том, что половину я ответил за тебя. Как пополам кружку поделим?
2: Попилим.
0: Договорились с тобой. Тогда вот тебе очень короткие аплодисменты. Все, остальные себе заберу. Но а с тебя передать приветы.
2: Передаю привет всему Красноярску, тем, кто меня знает, и радио DFM.
0: Отлично. Ну что, оставайся тогда на связи, половина кружки твои. Не знаю, как-нибудь решим этот вопрос. Может, тебе другой подарок утешительный отправим. Ну а если вы, друзья, тоже хотите попытаться выиграть мерч, в следующем части у нас, конечно же, такая возможность будет. У нас они постоянно. Главное, пользуйтесь ей, и вам тоже повезет.
3: Погода.
0: Давайте поговорим про столичную погоду. За окном у нас 24 градуса, ясно в эту минуту. Ночью нас ожидается 17 градусов, там будет облачно с прояснением. Завтра утром тоже облачно, там плюс 21 градус.
3: Реклама. Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай. Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада до 399 рублей. А ламинат 32 класса 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности гипермаркета Дом Лента.
7: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: А теперь тусовка.
8: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

вечер, хорошее время, чтобы посвятить его себе, как-то отдохнуть после рабочего дня, послушать нашу музыку, например. Ну, для этого вообще специальное время искать не нужно, слушайте ее постоянно. Друзья, напомню, что есть еще и наша интернет-станция, которую вы можете послушать, или наше мобильное приложение, на сайте, для чего мы вообще это делаем. Если не для вас, заходите, слушайте, качайте, все обязательно. А еще готовьтесь в этом часе выиграть подарок, потому что шанс действительно есть, вечером не так много участников. В этом часе у нас немножко другая история, у нас будет тема, которую я объявлю чуть попозже. Вы напишите сообщение нам, ну и, естественно, выберем победителя. Ну а пока всем привет, меня зовут Женя Кротов, поехали далее.

0: Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
9: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
12: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
14: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: вопрос, друзья. Что бы вы сказали, действительно сказали себе 10 лет назад? Пред DFM я бы сказал себе: покупай доллары, не спрашивай зачем, не продавай старую приставку, потом пожалеешь. Да, действительно, пригодится. Меня зовут Марина, Екатеринбург, привет всем. Я бы сказал себе: не переживай из-за людей, которые через пару лет станут настолько неважными, что ты о них даже не вспомнишь. Всем привет, сказал бы себе, начиная лечить зубы сразу. Поверь, потом будет больно, неприятно и очень дорого. Ой, что-то я о себе задумался, может, мне тоже стоит к стоматологу сходить. Ир пишет еще: я бы сказал, больше фотографируй своих близких, друзей, потом поймешь, сделаешь классную коллекцию. Еще такое есть, привет, DFM, я бы себе сказал, не переживай из-за работы, о ней точно переживать не стоит, лучше переживай из-за того количества денег, что тебе платят. Это Антон сообщение прислал. Что ж, давайте узнаем, что и кто у нас выиграет в этом часе. Что? Это нашу фирменную кружку, а кто, друзья? Игорь, мои поздравления, случайным образом выбрали тебя, ты становишься победителем. Ну а если вы хотите также за мерч побороться, ну это уже завтра, я на этом моменте прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов, всем пока.
1: Погода.
0: Ну и про столичную погоду, конечно, тоже расскажу. У нас за окном сейчас 25 градусов, у нас ясно, друзья. Ночью ожидается плюс 17, облачно с прояснением. Завтра утром облачно, там плюс 21.
1: Реклама.

0: жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.
0: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа «Москва».

0: на Пристинской набережной, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
1: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче. Категория 16+.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь

Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на банк.ру. А вот и банк 0+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям?

0: видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
5: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: Потому что радио DFM.
5: Keep

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Jaja's I'm an MC's by the fresh in town. No selector.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.